можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

чтобы сделать мир лучше, чтобы проснуться и прям покорить вселенную. Так что этого вам желаем. Давайте вместе заниматься тем, чтобы вот какой-то бодрости черпнуть, потому что и ваш покорный слуга тоже человек, поэтому мы все просыпаемся, все двигаемся в одном ритме. Смотри радио, микрофон Дима Хованса. Всем хорошего старта рабочей недели. Смотри радио.

0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Поговорим вновь о погоде. Прямо сейчас в Орске у нас плюс 25 градусов. Днем до плюс 34. В Ясном плюс 23, днем до 35. В Кувандыке, Медногорске плюс 21, днем до 34 градусов. И в Оренбурге плюс 24, днем до 35. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

И мы продолжаем свой утренний путь вместе со Смотри Радио. Немножко сейчас ваших сообщений зачитаем. Например, у нас тут пишет Илья: «Белочка, я соскучился». Знаете, иногда плохо, когда Белочка скучает по вам, но здесь вы по ней, поэтому можно. Белочке привет, не сказали, как точно зовут, но я надеюсь, она поняла. Елена пишет: «Всем привет, это было еще, знаете, часиков 5, так, поэтому мы Елене тоже машем рукой и говорим, что хорошо, что вы встаете рано, это уже радует, и, а может, вы и не ложились, наверное, это более вероятно. Также вы можете на портал smotri.radio написать что-нибудь ЭДК, и вашим близким мы это все в ушки донесем. Ну и всплывающее окно на канале тоже добавим. Пиши, портал smotri.radio, ну или наши социальные сети с одноименным названием. Далее звонки.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Это масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ру.
6: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
7: Телефон рекламный службы.

0: прислушалась к нашим, значит, соцсетям, к нашим советам. В общем, пишет: доброго времени суток. Всем передайте моему супругу: люблю тебя, свет моих очей, муж мой Сергей, твоя душа, твоя жена Татьянка. Вот это вот, тут бы классической музыки на фон еще добавить и прям на какой-нибудь бал вас отправить. Татьяна, в общем, молодец, что передали вы такие послания. Я думаю, супруг ответит сейчас. Ну и душа ваша еще больше будет петь дальше. Пока послушаем Селену Гомес, «Моя Мишель» и прогноз погоды.
1: Смотри, радио.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске плюс 25 градусов днем до плюс 34. В Ясном плюс также 26 днем до 35. В Ковандыке-Медногорске плюс 24 днем до 34. В Оренбурге плюс 25 днем до 35 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сотрудники полиции Абдуллина обнаружили дома у 79-летнего местного жителя самодельный пистолет. По заключению экспертизы, найденное оружие представляет собой однозарядный пистолет под патрон калибра 5,6 мм. Пенсионер рассказал полицейским, что изготовил пистолет в 98 году, когда работал слесарем на вагонно-ремонтном заводе. Возбуждено уголовное дело. Мошенники воспользовались ситуацией на топливном рынке. Аферисты выдают себя за сотрудников АЗС и предлагают водителям услугу предварительной записи на топливо без очереди с дополнительными литрами бензина. Злоумышленники уговаривают жертву установить стороннее приложение, которое на деле оказывается инструментом для удаленного доступа к смартфону и банковским счетам. Схема рассчитана на доверчивых водителей, желающих сэкономить время. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработке за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxforce.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: стать лучше, чтобы добиться каких-то вновь целей и сделать это еще и как можно быстрее. Не откладывайте все до середины недели. Можно прямо с понедельника и стартовать. Напоминаю, 27 июля. Календарик показывает. Скоро дальше будем разбираться в событиях. Пока услышим Иллиниум, Лока и дискотеку «Аварию».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Не знаю, что было. Ну, а расскажет нам, конечно, колен.ру. Специально для этого дня информацию подготовил. Напоминаю, понедельник. Сегодня у нас день 5 случайных встреч, так что прям загибайте пальцы. День рождения гамбургера. Гамбургер. 126 лет ему исполняется. Ну и день работника МФЦ. Сегодня 16 лет. Данному событию, данной профессии уже 17. Также у нас интересного, что день кемпинга. Далее из-за границ к нам пришли день крем-бруле. Ну и день подземелий и драконов. Это у нас, причем в Америке, отмечается. Лишний повод, наверное, всякие там «Властелин колец» пересмотреть. Категория там 18+. Мэри Крамбрери впереди у нас, «Медуза», также «Good Boys» и «Я Бокс».
0: Реклама.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК «Фест-2026».

0: Проблемы, эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21-00-15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Макс,
0: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри Радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде сейчас в Орске плюс 26 градусов, днем до плюс 34, в Ясном плюс 25, днем до 35, в Ковандаке, Медногорске плюс 24, днем 34 стоит ожидать, в Оренбурге 24, днем также до 35. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске суд взыскал с Орскгортранса и страховой компании более 900 тысяч рублей в пользу пассажирки, получившей перелом шейки бедра прямо в вагоне трамвая. Инцидент произошел в апреле 2023 года. Женщина зацепилась за выпирающую металлическую полосу крепежа резины на полу и упала. Пострадавшая перенесла две хирургические операции, длительное лечение и испытывала сильные боли. В Челябинске будут судить местного жителя, который наспоро сжег свой паспорт в баре. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по Челябинской области. Инцидент произошел в середине июня в одном из баров в центре Челябинска. Кто-то из присутствующих снял на видео, как во время вечеринки посетитель заведения сжег свой паспорт, а затем выложил ролик в мессенджер, откуда он потом разлетелся по сети. Полиция вычислила подозреваемого и задержала его. Суд даст окончательную оценку представленным доказательствам и вынесет решение о виновности. Японская компания разработала персональный охлаждающий кабинет, который многие уже прозвали человеческим холодильником. Это металлическая кабина со стеклянной дверью, в которой поддерживается температура 15 градусов. Войдя в нее и усевшись на сиденье, человек может охладиться потоком воздуха температуры около 5 градусов, направленным на голову, шею, плечи и спину. Чтобы не произошло переохлаждение, кабина автоматически выключается через 20 минут. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А вдруг хэппи-энд все-таки случится? Давайте узнаем у igneo.com.
2: Овен.
1: Сегодня вы добьетесь большого успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая.
2: Телец.
1: Постарайтесь не переоценить собственные силы, все равно переделать все дела не удастся.
2: Близнецы.
1: Вас будет снедать дух соревнования, поэтому день этот, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр.
2: Рак.
1: Говорите людям только то, что они желают слышать, или не говорите вовсе ничего.
2: Лев.
1: Ваша жизнь может стать достоянием общественности, к этому стоит быть готовым.
2: Дева.
1: Окружите себя людьми, которые могут быть вам полезны. Этот день не подходит для благотворительности.
2: Весы.
1: Этот день принесет понимание своих ошибок, однако умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.
2: Скорпион.
1: Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, утереть сопли и так далее.
2: Стрелец.
1: Будьте осмотрительны в общении с окружающими. От того, как оно будет осуществляться сегодня, зависит слишком многое.
2: Козерог.
1: Невзрачный день, совершенно неподходящий для сколько-либо значимых великих свершений.
2: Водолей.
1: Насладитесь моментом и не думайте о будущем. Сегодня вы никак не можете на него повлиять.
2: Рыбы.
1: Рядом с вами будут происходить значительные перемены, однако лично вас они могут и не коснуться. Нирвану послушаем впереди. Также у нас Magnestic, неважно. В общем, шикарно звучащая композиция. Также «Не лето» и «Темпер Сити».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Данс с французского «Тогда мы танцуем». Песня бельгийского исполнителя Stromae, выпущенная в сентябре 2009 года, покорила все чарты Европы и Азии. Давай слушать.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
2: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
3: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В Орске +27, днем до +34. В Ясном +28, днем до 35. В Кувандыке Медногорске +27 градусов, днем до 34. В Оренбурге +26, днем до 35. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама.
10: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская компания заключила первый экспортный контракт и начала поставки натурального подсолнечного масла холодного отжима в Кыргызстан. Продукт появился на полках киргизских магазинов благодаря системной работе производителя с Центром поддержки экспорта Оренбургской области. Первая партия масла уже отгружена за рубеж. Торговля с Кыргызстаном Оренбургской области занимает одно из лидирующих мест среди российских регионов. Товарооборот за 2025 год превысил 230 миллионов долларов. Под Самарой на федеральной трассе М5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого сгорели автомобили. Грузовик «КамАЗ» с полуприцепом врезался в легковую «Шкоду Октавию», которая остановилась на проезжей части. В салоне легковушки находились две 20-литровые канистры с бензином. При столкновении горючее воспламенилось, и машина загорелась. Водитель «Шкоды» приобрел топливо заранее, объясняя это личными опасениями по поводу возможных перебоев. По данным источника, в момент удара водитель легкового автомобиля находился вне салона. В машине были его 30-летняя супруга и двое детей. Они не успели покинуть транспортное средство и не выжили в результате пожара. Исследователи Ноттингемского университета разработали гель, способный воссоздавать зубную эмаль прямо на поверхности зуба. В его основе белки, имитирующие те, что работают при формировании эмали у новорожденных. Они направляют кристаллизацию минералов непосредственно из слюны. Установленный материал испытали в условиях, имитирующих реальное использование. Образцы подвергали нагрузкам при жевании, чистке щеткой и воздействию кислотной среды. По твердости и упорядоченности кристаллов новый материал оказался сопоставим с натуральной эмалью. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: продолжаем, друзья, бодриться в начале рабочей недели. Друг от друга питаемся энергией, заряжаем, и этот симбиоз нам поможет все преодолеть. Особенно вот это вот, знаете, понедельничное вайп и настроение. Богдан Медведи следом, Стромай, также Джиган, Нилетто Локдог и The Weeknd.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. «Пробалкон». Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде сейчас: в Орске плюс 27 градусов днем до плюс 34, в Ясном плюс 26 днем до 35, в Ковандыке, Медногорске плюс 27 днем до 34, в Оренбурге плюс 26 днем до 35 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
10: В

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора по Оренбургской области, на 23 июля в медицинские учреждения с укусами клещей обратились чуть более 2000 человек, из них 844 дети. Случаи присасывания зарегистрированы во всех муниципалитетах региона. В ходе исследования было обнаружено 135 случаев заражения эксудовым клещевым боррелиозом и 12 случаев клещевого вирусного энцефалита. В расположенной в 11 километрах от Перми деревне Чуваки живет мало мужчин. Сейчас в Чуваках на 100 женщин приходится всего 80 мужчин, при этом мужское население деревни постепенно сокращается, что приводит к почти полному доминированию женщин в общественной и экономической жизни чуваков. В августе 2018 года сервис путешествий в своей группе в социальной сети ВКонтакте предложил пользователям выбрать самые смешные и нелепые названия населенных пунктов России. Согласно опросу, 11 тысяч человек победителем стала находящаяся в Пермском крае деревня Чуваки. В поселке Солнечный Красноярского края кот оставил многоэтажку без интернета. Он забрался в подъездную слаботочную шахту, где проходят кабели связи. Люди самостоятельно отключили электричество, но достать животное не смогли. А тогда инженер соорудил из швабры и кабеля петлю, подцепил и вытащил животное. Затем специалист проверил провода, включил электропитание и восстановил доступ к интернету. Уточняется, что хвостатый виновник аварии не пострадал. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В Газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: «Блиц-заправка».
1: Ну и ваша любимая блиц-заправка, друзья. Количество N бензина, а именно 20 литров, мы уже готовы разыграть и добавить в ваш бензобак. Так что 21-137 сейчас набирайте. Остается нам только поднять трубку, и какому-то человеку обязательно повезет сегодня. Вот давайте. Доброе утро.
2: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Альберт.
1: Альберт. Ну что, Альберт, чем занимаетесь сейчас?
2: Да ничем, отдыхаем.
1: Вот это хорошо. В понедельник бы всем так. Ну, а ваш отдых станет интереснее. Ну и, возможно, добавите к нему активную его часть. Остается только ответить на 5 вопросов за мной. И за каждый верный ответ я вам буду дарить 4 литра бензина. Не то чтобы я, прям новый поток. Договорились?
2: Да.
1: Хорошо, мы вам желаем удачи. 3, 2, 1. Итак, какой прибор показывает количество оборотов коленчатого вала в минуту? Это тахометр или барометр?
2: Тахометр.
1: Хорошо. Как называется устройство, смешивающее топливо и воздух в карбюраторных двигателях? Это жиклер или карбюратор?
2: Карбюратор.
1: Хорошо. Кто имеет преимущество на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог? Тот, кто справа, тот, кто слева.
2: Тот, кто слева.
1: Хорошо. Когда разрешено использовать дальний свет фар в населенных пунктах, да? Только при отсутствии впереди идущего транспорта или в любом?
2: Или в любом.
1: Так, а можно ли парковаться на тротуаре, если не перекрыт проход пешеходом? Ну, ответ да или нет?
2: Нет.
1: Нет. И я вас поздравляю, это двенашечка. Двенашечка. Двенашечка литров бензина достается вам. И у вас есть, знаете, право на такой разбор небольшой. Ну вот, парковаться действительно нельзя, как вы в последний раз сказали. Вот разрешено использовать дальний свет фар в населенных пунктах, написано только при отсутствии впереди идущего транспорта или встречных автомобилей. Ну и еще вы ошиблись у нас. Кто имеет преимущество на нерегулируемом перекрестке, тот, кто справа. Вот так вот. Ну, 12 литров, я думаю, в любом случае достойный результат. Поздравляем вас. Можете, Альберт, передать все, что вы хотите. Альберт. Альберт пропал. Видимо, от счастья. Ну ладно, я думаю, мы с ним созвоним сейчас за эфиром. И обязательно пообщаемся, передадим ему тот самый бензин. А пока лето напоминает нам о нем Джонни, Федук. И давайте цепляйте последние денечки этого июля.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну и вновь поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 28 градусов, днем до плюс 35, в Ясном плюс 29, днем до 34, также в Ковандаке, Медногорске плюс 28, днем до 35, и в Оренбурге плюс 27 градусов, днем до 35 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

vamos, nos головный помогут, не помочь, нос, головный помогут, не помочь, нос.

0: на Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Мировой суд Октябрьского района Орска назначил штраф управляющей компании. Основание неисполнения предписания по дому номер 1Б на улице Нефтяников. Коммунальщики были обязаны отремонтировать мусоросборную камеру и потолок до 24 апреля. Однако работы проведены не были. В суде представитель управляющей компании заявил о смене организации, но суд напомнил, обязанности сохраняются до официального выбора новой компании жильцами. Штраф составил 10 тысяч рублей. Вердикт пока не вступил в законную силу. Дача для россиян превращается в место релакса. Все чаще за город выезжают не ради копания в грядках, а чтобы отдохнуть. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». По 11% респондентов используют участки для вечеринок или творческих экспериментов. 36% рассматривает выращивание урожая как хобби. 16% ничего не выращивают, а 23% не придают этому значения. Только 25% относятся к овощам и фруктам как к серьезному занятию. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил объявить День знаний нерабочим днем для родителей первоклассников. Его слова приводит РИА Новости. День знаний должен стать выходным для родителей первоклассников. Я, как отец первоклашки, ребенка, который пойдет в школу, обязан прийти на линейку и отметить его первый урок, сказал он. По словам заместителя секретаря, присутствовать на этом событии практически является родительским долгом. Если закрепить инициативу на законодательном уровне, это подчеркнет особый статус семей с детьми. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Satisfy. В эфире Кэлвин Харрис и Джей Зи, как всегда, раздают чего-то интересного. Мы надеемся на интересный понедельник, хороший старт недели и чего, ну, конечно, чтобы работы обычно поменьше было. Ну, ага, так нас и услышали. Давайте потрудимся, все-таки отдыхали несколько дней не зря. Я думаю, и запас сил восполнили. Удачи!
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Что было в этот день? Ответ знает Колен.рум. 27 июля, понедельник. Сегодня день, во-первых, памяти Михаила Лермонтова. Отмечается этот праздник. Праздник на день в истории. Давайте так. 185 лет. Сегодня день 5 случайных встреч. Пожалуйста, пускай они будут приятные. Еще у нас по календарю, например, есть день рождения хамбургера. 126 лет назад он появился. Хамбургер. Кто ценит одно шоу. День работника МФЦ. Так, 16 лет празднуется уже. Тын-дын-дын. И 17, да? В следующем году уже будет. День кемпинга. Пожалуйста, наверняка бывали там. День ходьбы на ходулях. Еще отмечается из-за границы пришедший день крем-бруле. Вот такие события. Зивер даст газу, следом и Тиест поддержит Лейлоу.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология. Штука интересная для многих, особенно на старте рабочей недели. Давайте послушаем прогноз от igneo.com.
2: Овен.
1: Так, овны, сегодня вы добьетесь большого успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях.
2: Телец.
1: Постарайтесь не переоценить собственные силы, все равно переделывать все дела, ну, переделать вам все дела не удастся, да, ну, а коллективный разум для выброса основного, так скажем, направления деятельности надо задействовать.
2: Близнецы.
1: Вас будет снедать дух соревнования, поэтому день этот, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр.
2: Рак.
1: Говорите людям только то, что они желают слышать, или не говорите вовсе ничего. Этот день не слишком также подходит для откровений.
2: Лев.
1: Ваша жизнь может стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым.
2: Дева.
1: Окружить себя людьми, которые могут быть вам полезны.
2: Весы.
1: Этот день принесет понимание своих ошибок, однако умолчит о методах их исправления.
2: Скорпион.
1: Способность к сочувствию позволит вам понимать других.
2: Стрелец.
1: Будьте осмотрительны в общении с окружающими. От этого, как оно будет осуществляться сегодня, зависит слишком многое, чтобы позволить себе невзначай обидеть человека.
2: Козерог.
1: Невзрачный день, совершенно не подходящий для хоть сколько-либо значимых величайших свершений.
2: Водолей.
1: Насладитесь моментом и не думайте о будущем. Сегодня вы никак не можете на него повлиять.
2: Рыбы.
1: Рядом с вами будут происходить значительные перемены, однако лично вас они могут и не коснуться. Информация была от igneo.com. Аслан впереди, также Марина, Компат. И послушаем мы группу «Серебро».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники есть здесь разные, море, и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про балкон 30 16 30.

0: бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30 16 30, код города 3537. Пробалкон, ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК «Фест-2026». 16.

0: Радиохит.ру и Радиохит Смотри Радио. Категория 6+.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Dancefield Roll, песня американской инди-рок-группы Yes, второй сингл из их третьего студийного альбома 2009-го. Песня была ремиксирована канадским диджеем и трек

0: Закатлани в газовик.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 26 июля в Оренбурге из реки Урал спасатели извлекли тело подростка 2011 года рождения. Обстоятельства трагедии устанавливаются. С начала года в регионе зарегистрировано 38 происшествий на водных объектах. Утонули 28 человек, из них 7 детей. В региональном управлении МЧС напоминают родителям о необходимости постоянно контролировать детей у воды, не отпускать их на водоем одних и разрешать купание только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. 27 июля в Оренбургской области временно ограничили движение грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы по федеральным трассам. Ограничение действует с 10 утра и до 22.00 по местному времени при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. Такие меры вводятся для сохранности дорожного покрытия в период аномальной жары. На Урал, а также в Западную Сибирь пришла аномальная жара, которая продлится почти всю рабочую неделю. Средняя температура воздуха будет на 6-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса. Синоптик объяснил, что жаркие воздушные массы к склонам Уральских гор принесет циклон из Средней Азии. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: Добрый понедельник. Надеюсь, он у вас таковой и есть. Если нет, давайте погромче смотри радио, больше общения, музыки и, конечно, привет. Тут, например, вот Смайлорск. Привет вам с Оренбурга, прохладной всем погоды. Ну вот не ожидается, плюс 35 за окном сегодня, что в Оренбурге, что в Орске. Так что давайте как-то под кондиционерами и прохладной водичкой.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

у меня и пила вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Ищешь удобную одежду? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. Мегарай. Удобную одежду выгодно покупай.
4: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Итак, друзья, очередной розыгрыш двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Дозванивайтесь прямо сейчас 21-103-7. И кто-то обязательно заберет билет. Все, что нужно, это в течение 45 секунд назвать мне 10 слов на заданную тематику. Я думаю, справиться не так сложно. Так что, welcome, ждем обязательно вашего звоночка и будем с вами обмениваться приятностями. 21-103-7. Набирайте. Ну и пока же на правах рекламы, пока вы совершаете звонок, новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает свою работу. Лето у нас также двигается вперед, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы парка — это понедельник с 16.00 до 23.00 и со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. В общем, приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+. Друзья, ждем вашего звоночка прямо сейчас. Давайте попробуем. Итак, линия. Нет, к сожалению, сорвалось. Поэтому еще раз. 21-103-7. Код города 3537. Ждем тебя. Да, им тебя. Если нет, двигаемся вперед просто и, соответственно, будем ждать звоночек уже за эфиром, чтобы чепуху не нести, пока вы собираетесь набрать. Пока Шакира у нас тут на горизонте, Риана, да, ну и напомню, что в парке много всего, где можно и под Риану потанцевать, да, и покушать под Риану, и все-все-все, вот это прочее. Поэтому за есть у нас за эфиром звоночек. Здравствуйте. Доброе утро, добрый день. Как вас зовут?
1: Дмитрий? Илья.
0: Илья, хорошо. Ловко я перепутал. Илья, в общем, сейчас в течение 45 секунд вам надо будет называть слова в заданную тему, а задам я вам, пожалуй, знаете, коль у нас 35 градусов сегодня ожидается по области, давайте пляж. Вот все, что связано с пляжем, давайте называйте мне. 3, 2, 1.
1: Майдарка, тап, лежак, полотенце, водные очки, лаз, бананы, очки.
0: Так.
1: Матрас.
0: Так.
1: Было 9, по-моему, нет?
0: 8, так.
1: Песок.
0: Так. И еще Пальки, один.
1: Трусы.
0: Трусы, вот это лучшее было. Браво. И 10 есть слов, соответственно, забирайте вы 2 билета в Центральный парк культуры и отдыха Поленичка. В общем, можете передать все, что вы хотите.
1: Всему Оренбургу, всей области привет. Всем хорошего дня.
0: Спасибо большое, трубочку не кладите, Илья, за эфиром пообщаемся, а мы идем вперед, у нас Шакир наш с Рианой заждались.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом», «Липка и лента» от мух, «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества.

0: город Новотроицк, Промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Макс!
0: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Хит. На все времена.
1: И сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Тони Стар и его трек «What is Love». Конечно, Hathaway исполнял оригинал еще в прошлом веке, но покорился именно этот ремикс.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
3: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют за

0: Ну все, извините, я BTS чуть-чуть убавлю. Девочки, простите меня. Макс Мочалов просто в эфире появляется.
1: Да-да-да-да-да. Всем доброго дня. Ну что же, понедельник. Последний в этом месяце.
0: Ну да,
1: ура!
0: Есть такой. Прекрасно. Еще один месяц лета мы с вами... Как сказать?
1: Провожали.
0: Юра, да, мы все провожали. Да, вот. Макса, удачи. Всем хорошего старта недели. До завтра.
1: Пока.

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В лесничествах Оренбургской области продолжается летний уход за молодыми лесными культурами. Специалисты рыхлят почву, удаляют сорную растительность и при необходимости подсаживают новые деревья на месте погибших саженцев. Это помогает сохранить влагу и повысить приживаемость лесных насаждений. В этом году лесные культуры уже дополнены более чем на 400 гектарах. Орский суд взыскал с Орскгортранса и страховой компании более 900 тысяч рублей в пользу пассажирки, получившей перелом шейки бедра прямо в вагоне. Инцидент произошел в апреле 2023 года. Женщина зацепилась за выпирающую металлическую полосу крепежа резины на полу и упала. Пострадавшая перенесла две хирургические операции, длительное лечение, не испытывала сильные боли. МВД сформировало алгоритм действия для граждан, ставших жертвами мошенников. Если человек уже перевел деньги или передал данные злоумышленникам, необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям, электронной почте, а также позвонить в банк и обратиться в полицию. В министерстве обратили внимание, что представители банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не просят установить приложение и не предлагают перевести средства на безопасный счет. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Сделаем мы этот понедельник занимательным и, конечно же, украсим его яркими эмоциями, которыми также поделимся со всеми в эфире через портал смотри.радио. Мы это делаем и, конечно же, вместе с вами пританцовывая, наслаждаемся моментом. Ну и, конечно же, чтобы вам точно понедельник был в радость, не забывайте делиться впечатлениями о прошедших выходных. Кстати, в июле они были последними. Кстати, мы вместе с вами их классно здесь в эфире провели, так что давайте поделимся с этими впечатлениями под ритмы от Цирюла, Сергея Лазарева и Полин Гагарина. Также впереди будет диджей Пилигрим и One T далее.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
5: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом «Монтаже». В «Мангале» готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильск.

0: милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вновь, друзья, вместе с вами обсудим то, что принесет вам удовольствие и радость в любой момент, особенно по вечерам. Кино и не только. Озвучиваем здесь для вас вместе с Виталием Морозовым.
2: Привет, Максим. Всем здравствуйте.
1: И разбираем тоже.
2: Друзья, да, абсолютно верно. Значит, на прошедшей неделе состоялся цифровой релиз со «Дня разоблачения». Долгожданного, бесспорно долгожданного фильма одного из патриархов старого и нового Голливуда, Стивена Спилберга. Снова конспирологическая история про некие файлы с доказательствами существования внеземных цивилизаций.
1: И которые, одаренных людях.
2: Да,
1: которые, избранных, я бы даже сказал, избранных.
2: Некая организация, я так до конца, кстати, и не уяснил вообще, что, ну, это действительно была какая-то организация людей. Я их назвал свободными художниками, может быть, это и не так. Ну, в общем, которые пытаются это донести, вот эту правду о существовании внеземных цивилизаций, донести до остального народа, до всей планеты с помощью центрального телевидения. Почему-то прогноза погоды, я не знаю почему, но неважно.
1: Здесь как раз прогноз погоды не главный. Здесь так получилось, что там прорвалось в ней вот эта избранность. А потом-то они пришли просто в эту студию.
2: Ну, в целом-то да. В целом они почему-то выбрали малопримечательную студию. Почему сразу там, да, не в Нью-Йорке? Ну, ладно, это уже о грехе, возможно, какого-то, какие-то сюжеты. Так вот, при просмотре всего фильма у меня, правда, возникал вопрос. А вообще это надо сейчас жителям планеты в нынешних реалиях? Вот как-то неустанно свербил мне этот вопрос в голове. То есть вот еще к тому, что, в принципе, вообще, да, происходит в мире. Вот только инопланетянам вот не хватало вот для полного счастья.
1: Там же Спилберг задается этим вопросом через одного бородатого, не очень опрятного мужчину. Он говорит, что у вас там может быть на флешке, что может затмить то, что происходит сейчас там. А там на фоне действительно тоже какие-то боевые действия, тоже какие-то проблемы финансового, так сказать, толка и засухи и все остальное. А тут бах, и как будто бы волшебная пилюля.
2: Ну, понятно, но, возможно, это так, но на самом деле, то есть, как, я просто представил себя, ну, поставил себя на место вот обыкновенного жителя Земли, который вдруг видит это все и говорит, ну, вот теперь точно, я все видел, все, хватит на этом.
1: Либо же обратная реакция, половина скажут, да, нарисовали, не верю.
2: Ну, и так тоже возможно. Но вот герои фильма, вот сотрудников этой некой организации, это вообще не волнует нисколько. Вот должны увидеть, и все. Вот просто вот вы должны. Все. Мы не знаем, что там дальше будет. Главное, чтобы вы это все увидели, и чтобы наконец-то некая вот эта правда, она прорвалась через все эти заслоны. А естественно, конечно, в сюжете существуют и те, кто резко против такого разглашения. И, опять же, по Спилбергу вполне естественно, это люди, связанные с правительством.
1: Естественно. Они... Почти в черном люди.
2: Почти, да, вот люди, такая тоже организация, люди в черном, они преследуют, значит, молодого человека, у которого все эти файлы, вот эти все флешки, и затем вот эту ведущую погоду, которая вдруг неожиданно стала говорить на неком инопланетянском языке, но про себя отметил на протяжении всего фильма, на удивление, это самое пассивное преследование правдорубцев за всю историю кино.
1: Ну, просто... Вроде догоняют, а как-то не очень.
2: Ну, настолько лениво. Может быть, это вот Колин Фёрт виноват, он главу играет вот этой организации.
1: Но он слишком такой...
2: Он такой, ну, надо преследовать, да? Ну, давайте.
1: Причем я его не сразу узнал, думал, что это за актер, а потом, когда понял, и в моменте, как он так изменился.
2: Ну, время идет, слушай.
1: После, особенно, фильма...
2: «Король говорит».
1: «Король говорит». Нет, позже был. Ну, про спецслужбы, тоже английский «Кингсман».
2: А, «Кингсман» еще,
1: вот там, когда он прям действительно в прайме, и тут ты такой... Да.
2: Да, ну, здесь... И плюс ко всему, он такой какой-то ленивый руководитель, он так... Ну, мы преследуем, но... Так, давайте не слишком активно. Как-то вот так вот, правда, получается на всей протяжении всей этой ленты. А, диагноз такой. Двухчасовой фильм, даже больше. Он два часа идет. Сделан абсолютно, кстати, классическим способом золотой эпохи Голливуда.
1: 100%.
2: Это вот прям...
1: Как все лучшие работы Спилберга.
2: Чему немало способствует музыка 94-летнего Джона Уильямса, да, композитора. Это давний соратник Спилберга. Уильямс... Он, по-моему, к большинству картин еще писал, да, саундтреки, может, его. Он еще к одному дому писался.
1: Да,
2: он,
1: да, да.
2: Давно человек работает. И молодец еще, смотри, как в таком возрасте, и как ты говоришь, в прайме. Вот. И вот эти как раз, знаешь, немножко запылившись, вот эти благородные мелодии, они придают фильму особый шарм, погружая вот зрителя...
1: В ностальгию, все, можно да. ничего больше не говорить. В Если эпоху... вы хотите вспомнить вот эти вот фильмы, полубоевики про инопланетян 90-х, смотрите да, да. и умиляетесь.
2: Короче, пленочные блокбастеры.
1: Да.
2: Вот, и еще, благодаря качественной ремесленной работе Спилберга, умеющему вовремя подать как основное, так и второстепенное блюдо, в купе вот с этим нишевым саундтреком фильм действительно смотрится на одном дыхании. Но вот что я заметил, выветривается из головы быстрее, еще задолго да. до того, как закончатся финальные титры, а их и так никто никогда не смотрит.
1: Ну, плюс ко всему, когда вот начинаются там еще титры с видеодорожкой, давай так, да, рядом, да. вот, ты их вроде смотришь и такой... А фильм про что был?
2: Вот, главный вопрос.
1: Да, и здесь срабатывает лучшая уловка как раз вот Спилберга, потому что ты думаешь, фильм будет об одном, а там совсем про другое.
2: Совсем про другое.
1: Хотя суть не меняется, да, это об этом, но именно как он будет подавать этот сюжет, раскрывать, совсем да. обманывает.
2: Намешал всего в кучу. И инопланетян, и религию, вообще все. Вот все, что можно было, все просто в одну кучу свалил в этом фильме. И ты, честно говоря, вот, знаешь, расхождение вот этих нарративных линий, ты не успеваешь толком отследить.
1: Вот здесь как раз наоборот.
2: Вот куда мне... пропал муж главной героини? Вот просто исчез. Раз, и все, заправки. Нет человека.
1: Только в финале появился. Да, перед телевизором просто. Нет, как раз вот момент того, что с религией, это очень хорошо, потому что частенько вот именно уфологи там и другие социологи вселенского масштаба, давай так их называть, они как раз задаются вопросом, а не будет ли появление инопланетян, то есть узнать, что они действительно новой религии. Вот здесь, наоборот, я отметил это и сказал очень хорошо.
2: В общем, единственное, чем я запомнил «День разоблачения», это артистка Эмили Блант.
1: Блант, когда заговорила на по-русски, я сказал, еще хочу пару ролей, чтобы она говорила да. по-русски.
2: Она молодец, отлично. Отыграла отлично. И вот эту сцену, да, о которой ты сказал, начинает там, когда она шпарит на приличном русском. И, друзья, тут я вам, конечно, советую смотреть с субтитрами кино, потому что в официальном переводе этого
1: да,
2: нет.
1: Да, да.
2: Это все не то, что сглаживается, это все просто уничтожается, и ничего этого не слышно. И если только на языке оригинала, тогда да. И причем отлично, не без акцента, естественно, но вполне сносно. Там даже звучит в ее монологе, в этой коротком монологе слово «впрочем», угу. чего отродясь вообще не услышать в обычно вот клюквенных диалогах
1: да,
2: с набором
1: да,
2: слов.
1: Да, да, да.
2: Я этому поразился факту просто. И еще, что мне запомнилось, это классная, сделанная, снятая профессионально погоня с поездом. Угу. Там, когда автомобиль цепляется за поезд, ну, слушай, это классно. Классно было.
1: Экшен там был прямо на высоте.
2: Вот, да, и сделана эта сцена с точностью вот именно профессионала-ремесленника, у которого глаз, может, уже и замылился, но руки-то помнят, как делать все-таки хорошее, увлекательное кино. Ну, в общем, таким вот получился, по нашему мнению, «День разоблачения».
1: Ну, прям секундочку скажем Давай. Тоже о главном, так сказать, актере этого фильма. Ну, вот после «Достать ножи» очередных, зовут его...
2: Джош, нет.
1: Да-да, ну, в общем, он здесь ничем не выделился именно потому, что вот его теперь, наверное, будут брать на роль вот такого вот неуверенного в себе, но такого вот, знаешь, ремесленника.
2: У него, понимаешь, такое вот настолько интеллигентное, мягкое лицо, и оно, наверное...
1: Джоша Коннор.
2: Джоша Коннор, да.
1: Да, действительно.
2: И пока, по крайней мере, пока вот он не получил своего какого-то другого режиссера...
1: А типичная роль, одна и та же.
2: Который из него сделает, да, может быть, вообще абсолютно да. противоположного персонажа, но с этим, я уверен, Коннор справится, если появится
1: Конечно.
2: Такой мастер, который вот ему внушит, что вот ты это не тот парень, да?
1: Просто почему хотелось
2: не об этом сказать? Не тот мягкий парень, сказать, ты жесткий парень.
1: Как раз вот на «Достать ножи» мы как раз его хвалили, потому что там вот он максимум там... выиграл из
2: Нет,
1: этого.
2: Нет, ну он уместен и в «Дне разоблачения», в общем, тоже. Да, понимаешь, человек, который всегда сидел за столом и вдруг попадает в такой водоворот событий. Ладно, друзья, в общем, фильм с категорией 18+, «День разоблачения», ну вот смотреть обязательно я не могу сказать, конечно.
1: Да нет, вечером получите много удовольствия, хотя бы от музыки
2: хотя бы на один раз, да, ну, в общем, сойдет. Чего мы, конечно, не ожидали от Спилберга, но так получилось.
1: Спасибо, Виталий.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Кино.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Делаем все возможное, чтобы вы как можно больше говорили сегодня, общались и, конечно же, вместе с нами передавали свои эмоции. А как иначе, понедельник для этого и создан, чтобы хорошенько так наболтаться, чтобы потом всю рабочую неделю, не болтаясь, двигаться к своим целям. Мы же вместе с вами уже зачитываем те сообщения, которые к нам уже прилетели, так что давайте по ним пробежимся. Макс, привет, хорошего настроения. Передаю Польке большой-большой привет от Волк. Сообщение прилетело. Доброго времени суток. С Оренбурга передаю огромный привет товарищам Сорска. Это Константина Шаиду и Сереже Санжари. От Александра сообщение прилетело. Ваше же послание. Не только закидывайте к нам еще. Мы же двигаем дальше с лучшей музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.

0: На Урале 13 часов. Это радио.
1: Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин?
0: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская компания заключила первый экспортный контракт и начала поставки натурального подсолнечного масла холодного отжима в Кыргызстан. Продукт появился на полках киргизских магазинов благодаря системной работе производителя с Центром поддержки экспорта Оренбургской области. Первая партия масла уже отгружена за рубеж. В торговле с Кыргызстаном Оренбургская область занимает одно из лидирующих мест среди российских регионов. Товарооборот за 2025 год превысил 230 миллионов долларов. Под Самарой на федеральной трассе М5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого сгорели автомобили. Установлено, что грузовик «МАН» с полуприцепом врезался в легковую «Шкоду Октавия», которая остановилась на проезжей части. В салоне легковушки находились две 20-литровые канистры с бензином. При столкновении горючее воспламенилось, и машина загорелась. Водитель «Шкоды» приобрел топливо заранее, объясняя это личными опасениями по поводу возможных перебоев. По данным источника, в момент удара водитель легкового автомобиля находился вне салона. В машине находились его 30-летняя супруга и двое детей. Они не успели покинуть транспортное средство и не выжили в результате пожара. Исследователи Ноттингемского университета разработали гель, способный воссоздавать зубную эмаль прямо на поверхности зуба. В его основе белки, имитирующие те, что работают при формировании эмали у новорожденных. Они направляют кристаллизацию минералов непосредственно из слюны. Восстановленный материал испытали в условиях, имитирующих реальное использование. Образцы подвергали нагрузкам при жевании, чистке щеткой и воздействию кислотной среды. По твердости и упорядоченности кристаллов новый материал оказался сопоставим с натуральной эмалью. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
8: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
9: Жизнь.
10: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Самого продуктивного дня желаю всем и каждому. И не забываем, чтобы вы точно сегодня отлично поработали. Не забудьте подкрепиться. Обеденный перерыв, кстати, в самом разгаре. Давайте-ка уплетаем что-нибудь вкусненькое. Не забывайте думать о том, как лучше спланировать сегодняшний день, чтобы абсолютно все успеть. А поможет нам Two Colors, также Ёлка, Ика и Арко и Пунктуал Нью Эра. Далее.
2: Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: А в нашей фитнес-студии Константин Макаров и Илья Дорогов. Самого доброго дня.
2: Привет, привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый. Как всегда, начинаем с ситуации на топливном рынке.
2: Так.
3: Так вот, как сообщается, значит, ситуация с очередями на автозаправочных станциях постепенно стабилизируется.
2: Где?
3: Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные региональных властей. Так вот, очереди удалось сократить уже в 45 регионах России. И наиболее заметные улучшения наблюдаются в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где о нормализации обстановки сообщили власти 20 субъектов.
4: По-моему, откуда все и начиналось?
3: Начиналось-то, в принципе, с юга все пошло, у нас будем говорить так, да. Причем положительная динамика также отмечается в Приволжье, Сибири, на Дальнем Востоке, юге России, Северном Кавказе и на Урале. Вот, ну, давайте, в принципе, да, сейчас оценим, как у нас в городе с этим обстоит дело. В общем, допустим, если брать там неделю назад, у нас была какая ситуация, что на некоторых заправках вообще не было никакого бензина. Хоть и даже когда он появлялся, ценники были там мега-космические.
2: Но они в целом остались плюс-минус.
3: Да, то в принципе, если вот сейчас посмотреть на общую ситуацию, бензин, как бы, мне кажется, есть везде. Но цена вопроса.
2: Очень сильно всех беспокоит. Самые большие там Баши, Лукойл, естественно, они там также с перерывами у них все.
3: Они с перерывами, да. Ну, потому что в общей сложности в большинстве случаев народ едет туда заправляться из-за цены на бензин, да. Поэтому и создаются такие очереди. А так, в общем, вот я буквально сегодня также проезжал, смотрел, то есть, ну, как бы, каких-то таких прям вот очередей и отсутствия топлива на заправочных станциях, как бы, я не обнаружил. То есть, везде, где его не было, сегодня он, в принципе, был. Да, стоит дорого, вопросов нету, но он есть.
2: Ребят, просто немножечко поменяйте стиль вождения. Лично по своему опыту.
3: И отключите кондиционер.
2: Вот я его, честно, включаю только днем. Но, давай будем честными, у меня бак 55 литров, и я вот полторы недели назад его заправлял, мне еще полбака осталось. Я, соответственно,
3: красавчик. Ну, вот в такую жару, мне кажется, все-таки не стоит, экономить.
2: Там надо, да.
3: Но, опять же, как вы передвигаетесь? Если у вас короткие поездки по городу, конечно, смысл кондиционеру, да он просто даже не успевает, на самом деле, там, охладить автомобиль. То есть, как бы, мне кажется, нет смысла использовать.
2: Знаешь, хотя вот этот холодный ветерочек в лицо, это уже прекрасно.
3: Ну, хорошо. Так, ладно, идем далее. В Госдуме предложили закрепить в правилах дорожного движения отдельные нормы для моноколес. Представляешь?
2: Да, но у нас ездят, я, по крайней мере, видел несколько таких.
3: Да, то есть, значит, по словам парламентариев, сейчас моноколеса фактически находятся в серой зоне законодательства. То есть, хотя для средств индивидуальной мобильности, так называемых СИМ, уже действуют отдельные правила, в ПДД они распространяются только на двухколесные устройства. При этом некоторые модели моноколес способны развивать скорость свыше 50 км в час, что сопоставимо с мотоциклами, это как сообщается. Но на самом деле не 50 км в час, да. Давайте будем говорить честными. А мне кажется, и 100, и 110 километров в час эти штуки могут.
2: Моноколеса?
3: Моноколеса. Ну вот обрати внимание, у нас по городу ездят некоторые ребята.
2: Я видел, но они ездят прям быстро, динамично.
3: Ну не быстро и не динамично. Вот я на одном участке ехал 80, и он меня обогнал.
2: Очень динамично.
3: Ну как бы, ну ты не ожидаешь от такой штуки, что она может передвигаться настолько быстро. И, ну, это правда очень опасно. Мне всегда возникает вопрос. А вот тот человек, который за рулем... Это не за рулем.
4: Сидит на колесе.
3: А как это назвать, кстати?
2: Управляющим транспортным средством, но не за рулем.
4: За управляющим.
2: За колесом.
3: За колесом. Вот, как ему не страшно, на самом деле.
2: А мне кажется, ему страшно, но прикольно.
3: Так вот, в связи с этим предлагается уточнить, во-первых, правовой статус моноколес и вообще, и, во-вторых, определить порядок их использования. То есть, в частности, речь идет о введении четких ограничений на движение по тротуарам и пешеходным зонам, а также о проработке вопросов регистрации таких устройств и допуска, соответственно, к управлению ими. Вот. В общем, получается, как бы хотят взяться за моноколеса. Да вы сначала вообще, в общем, с симами как-то разберитесь, а потом уже, наверное, и за моноколеса.
2: А мне интересно, если 4 моноколеса объединить, это будет являться как машина? Полный привод, все дела. Независимая подвеска.
3: Ну да, как вариант. Смешно, смешно. Все.
2: У тебя все?
3: У меня на сегодня все, да.
2: Прекрасно, Кость, спасибо большое. Посмеялись, информацию узнали. Это самое главное. Теперь давайте дальше двигаться по этому дню. Естественно, все сопровождать вкусной и классной музыкой, которая будет звучать в эфире радио.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на ваш в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 3.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: такими чувствами, всегда готовы с вами поделиться здесь в эфире «Смотри радио», и вы тоже с нами делитесь вашими мыслями о новой рабочей неделе и о том, каким был для вас июль месяц вместе с мамой. Давайте делать этот день еще и громче, поможет музыка, ловите Бон Джови, будет Холли Флейм и Карлиц совсем скоро.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Рейс авиакомпании «Кар», летевший из Красноярска в Казань, 27 июня совершил посадку в международном аэропорту Оренбурга. Причиной стали ограничения, введенные Росавиацией в аэропорту столицы Татарстана из-за опасности атаки беспилотников. Борт должен был прибыть в Казань утром, однако из-за введенного плана «Ковер» его направили на запасной аэродром в Оренбург. По данным электронного табло, вылет в пункт назначения запланирован на 14.00 по местному времени. 62-летняя жительница Сакмара Оренбургской области подозревается в даче взятки госавтоинспектора. Об этом сообщает Управление МВД России по Оренбургской области. Установлено, что водитель находилась за рулем машины без прав. Пенсионерке грозило до 15 суток ареста. Однако жительница Сакмара предложила денежное вознаграждение полицейскому за непривлечение к ответственности. Сотрудник госавтоинспекции предупредил ее об уголовной ответственности за дачу взятки. Но нарушительница все равно оставила 30 тысяч рублей в бардачке патрульного автомобиля. После этого инспектор вызвал следственно-оперативную группу. Россияне стали значительно чаще ремонтировать технику, выпущенную более 8 лет назад, вместо покупки новой. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на сервисные центры. Самой востребованной услугой стала замена аккумулятора. На нее приходится 46% обращений владельцев устройства старше 8 лет. Еще 20% случаев связано с заменой дисплея, а 15% с ремонтом цепей питания и разъемов зарядки. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Жарким, и, конечно же, этим днем мы тоже насладимся в моменте. А жару добавит, конечно же, лучшая музыка и, конечно же, ваши эмоции. Так что давайте вместе с нами в понедельник сделаем так, чтобы ваша рабочая неделя задалась с самого первого дня. Ну а поможет нам Beyoncé, Jay-Z, будет Bindi, XNO и Mo, также Звери и Камрад уже далее.
2: Смотри, радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
6: в ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: С пылу с жару пирожки и вкусные и горячи.
8: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
9: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
10: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
11: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
12: «О, это чудо! Как прекрасно!»
11: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
13: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
14: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
15: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
16: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
17: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
18: Категория 16+.
19: Включи новое окно в своем доме.
20: Смотри радио. Смотри жизнь.
21: Подробности на смотри.радио.

0: Антикатарткасти в эфире «Смотри радио» только что. Ну, а мы вместе с вами делаем так, чтобы и вы тоже нашли свой бриллиант в этом понедельнике. И, конечно же, радовались ему и вместе с нами этой радостью поделились на портале «Смотри.радио». Делаем так, чтобы работать было веселее. И, конечно же, добавляем в этот эфир еще больше радости с помощью музыки. Так что давайте работать с улыбкой на лице. К нам присоединится Битяев Нэнси и Сидоров, будет Леди Гага и Дафт Панк уже далее.
1: Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет. Устали от холода, высоких щитов за

0: купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: «Смотри радио», «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: Вертимся и вертимся из страны в сторону, чтобы сегодня успеть по максимуму, да, делать все дела и, конечно же, переделать все планы нам поможет музыка. Ну, а этими самыми планами не забудьте с нами поделиться на портале smotri.radio, откуда мы уже зачитываем сообщения, которые нам прилетели. Приветствую Макса, хорошего всем дня. Без подписи сообщение прилетело. Привет всем передает Анжела. Ну и ваши пожелания тоже ожидаем здесь в эфире. Главное, вместе с нами выключайте музыку громче, а поможет нам Филатов и Карас.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30, код города 35-37. Про-балкон, ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном в городе Орске в эту минуту плюс 36 градусов. Сегодня вечером будет плюс 31. В Ясном плюс 35. Вечером будет плюс 32 градуса. В Кувандыке, Медногорске плюс 36. Вечером будет плюс 32. А в Оренбурге в эту минуту плюс 37. Вечером будет плюс 34. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В день военно-морского флота в Орске произошло событие, которое многие ветераны ждали не один год. В районе площади Васнецова открыли знак военным морякам и морским пехотинцам всех поколений. Теперь у арчан, связавших свою жизнь с флотом, есть собственное место, где можно собраться, вспомнить товарищей и отметить важные даты. На этой неделе в Оренбургской области будет поставлен рекорд этого лета по температуре. Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют жару до плюс 38 градусов. Самым жарким будет понедельник. Даже ночью температура не упадет ниже 25 градусов. Во вторник станет чуть прохладнее, а вот в четверг заметно посвежеет. Будет еще жарко, плюс 30, но при этом ожидается небольшой дождик. Далее температура будет снижаться. К субботе уже плюс 25 градусов и довольно обильный дождь, который будет идти и ночью, и захватит часть воскресенья. Может, он и помешает провести уикенд на природе, но зато даст облегчение от жары. Российские туроператоры в июне вернули своим клиентам за отмену путешествия в Крым порядка 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. По словам вице-президента АТУР Сергея Ромашкина, это примерно 30 тысяч путевок, что составляет 15% от общего числа отказников, планировавших посетить полуостров. Остальные решили выбрать другие направления для отдыха. Ромашкин также напомнил, что в общей сложности Крым в июне посетил 600-650 тысяч граждан. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Не стесняемся вместе с нами двигаться активно и, конечно же, работать под лица, даже если за окном жара. Нам все-таки нужно сегодня потрудиться, чтобы понедельник не прошел даром. Ваш труд мы улучшим с помощью лучшей музыки здесь в эфире «Смотри радио». Ну и, конечно же, о праздниках тоже расскажем уже совсем скоро.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре у нас 27 июля, и в этот понедельник отмечается День памяти Михаила Лермонтова. Также день рождения гамбургера, день 5 случайных встреч, день работников МФЦ и день кемпинга. И, конечно же, мы сегодня поздравляем именинников, а именины сегодня у Степана, Анисима, Петра, Николая и Ивана. Ну а что вы сегодня будете отмечать, рассказывайте нам через портал смотри.радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026. 16.

0: партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Наслаждаемся днем, и, как и Мари Краймбери, тоже не желаем ждать. Здесь и прямо сейчас хотим получить все, что действительно хочется и о чем мечтается. Вместе до этого добраться получится непременно у всех, кто с нами на одной радиоволне. Здесь вместе объединяем всех и задаем ритм для этой рабочей недели. Так что подключайтесь и делайте громче.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: этом дне точно найти смысл и, конечно же, его реализовывать в то, что действительно нравится. Вместе с нами в эфире Эбервульф и ее Феникс добавляют жару в наш летний яркий понедельник. И чтобы стал он еще интереснее, давайте вместе с нами громче делиться эмоциями.
1: Смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 36 градусов. Сегодня вечером будет плюс 29, в Ясном плюс 35. Вечером будет плюс 31 градус. В Кувандыке Медногорске плюс 34. Вечером будет плюс 31. В Оренбурге плюс 35. Вечером будет плюс 30 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженая, без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
4: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске будут судить 53-летнего местного жителя за нападение на медсестру в приемном отделении городской больницы на улице Новосибирской. Прокуратура утвердила обвинение в хулиганстве с применением насилия. По версии следствия, вечером 3 мая 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в приемное отделение городской больницы, где его супруга проходила лечение в травматологическом отделении. Медицинские работники объяснили, что часы посещения уже закончились и предложили пройти на следующий день. Однако, покидая приемный покой, мужчина начал оскорблять медсестру нецензурной бранью, после чего ударил ее рукой по лицу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По сообщению регионального МЧС, 26 июля в Оренбурге из акватории реки Урал извлекли тело 15-летнего подростка. Обстоятельства и причины трагедии с подростком 2011 года рождения неизвестны. Сейчас их устанавливают специалисты. Главное управление МЧС России по Оренбургской области напоминает о необходимости соблюдения техники безопасности на воде. При происшествиях на водоеме рекомендуют звонить по номеру 101 или 112. Россияне чувствуют себя счастливыми в профессии на 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню счастья на рынке труда стали Татарстан и Башкирия. Самый низкий показатель в Самарской и Свердловской областях. Москва попала в середину рейтинга. Главным фактором счастья в профессии 62% респондентов назвали доход. На втором месте качество руководства, на третьем поддержка коллег. Также для респондентов важен гибкий график и удаленная работа. Самыми довольными стали сотрудники сфер HR и управление персоналом. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час вместе с нами. 16 часов и 5 минут на наших студийных. Давайте не останавливаться до конца рабочего дня. Остается всего ничего. Так что есть еще возможность сегодня сделать много чего, за что можно будет себя уже вечером похвалить. Ну и, конечно же, вам добавим энергии с помощью лучшей музыки. На биг присоединиться будет Егор Крид и Карстик. А если будет Рефлекс и Краш Адамс уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026. 16.

0: Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Макс.
0: Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: «Смотри радио».
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

полное погружение в мир музыки вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио», София Нзау, Мадизм, Роберт Майл с треком «Хаутея» только что. Ну а что вы хотите в свой мир дополнить сегодня? А с приближением вечера, я уверен, у многих появляются мысли о том, чего вам очень сильно бы хотелось. Нам тоже об этом рассказывайте, вообще делитесь вашими эмоциями от того, как вы хорошо поработали в этот понедельник. Эти эмоции вас точно захлестнут, ведь музыка поможет. Как впереди будет также диджей Смэш и Люся Чеботина. Далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегара». Выгодно все для школьника покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: смотрим, но не трогаем. Группа «Серебро» в эфире «Смотри радио». И, конечно же, мы вместе с вами добавляем в этот день еще больше эмоций, которые вы кидаете к нам через портал «Смотри.радио». Макс, привет. Привет всем и хорошего настроения. Любимые ульянки, ты лучшая. От Сергея сообщение прилетело. Всем чудесного настроения. От Брайана прилетело сообщение. Привет всем радиослушателям. Тут без подписи. От нас тоже большой привет. И отличного дня. Давайте вместе делать его еще приятнее, так что закидывайте к нам ваше сообщение, а мы отправим к вам музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На парковой площади в Орске произошло ДТП с участием Мазды и Рено Логан. От удара авто развернуло на трамвайных путях. По информации очевидцев, в этом районе сейчас не работают светофоры. Из-за этого движение транспорта на одном из оживленных перекрестков города затруднено. Водителям приходится руководствоваться требованием дорожных знаков и правилами проезда нерегулируемых перекрестков. Информации о пострадавших нет. Расследование уголовного дела, возбужденного против замначальника отдела уголовного розыска МО МВД России Оренбургская, завершено. Материалы дела переданы в областной суд для рассмотрения по существу. Высокопоставленный экс-полицейский обвиняется в разглашении гостайны, передаче сведений об участниках СВО преступникам, вымогавшим у них деньги. Следствием установлено, что передача данных, охраняемых государством, состоялась в январе 2025 года. Все это время следователи собирали доказательную базу, проводили оперативно разыскные мероприятия, в ходе которых и был задержан обвиняемый в госизмене, передавшим членам сведения членам ОПГ, представитель закона. В России открыли рекордное за 8 лет число иностранных компаний. Количество появившихся с января по май этого года организаций с зарубежными владельцами составило более 3000. За первое полугодие в России зарегистрировано 63 тысячи организаций, а ликвидировано 108 тысяч. Наибольшим приростом на отечественном рынке отметились компании из Китая. Они составили более половины из числа всех зарегистрированных юрлиц. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Радуемся и, конечно же, сразу же набрасываемся на все, о чем мечтали на протяжении долгого рабочего дня. Ведь вечер понедельника уже с нами. Всем, кто отработал, отдельный привет. И давайте сделаем так, чтобы вы точно сегодня насладились моментом. Тем более после жаркого дня, когда будет слегка прохладный ветер этим вечером, то тогда можно будет немножечко расслабиться. Давайте к этому моменту подготовимся вместе и, конечно же, сделаем вечер активнее. Поможет музыка здесь в эфире.
2: Смотри.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 27 июля, и сегодня день памяти Михаила Лермонтова. Также сегодня день рождения гамбургера, день 5 случайных встреч, день работников МФЦ, день кемпинга. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Степана, Анисима, также Петра, Николая и Ивана. Именины. Ну а что этим вечером вы хотите отпраздновать, рассказывать нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радиохит «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: развлечения и незабываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Не стесняйтесь, друзья, вместе с нами наполнять этот день действительно вкусными эмоциями и яркими моментами. Для этого заглядывайте к нам в эфир номер 20137. Набирайте, ведь у нас вновь наша вкусная викторина. И мы разыгрываем очередной вкусный бокс от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Номер 20137. Набирай прямо сейчас, отвечай верно на вопрос о нашем любимом крае. И, конечно же, узнавай новое. И тогда действительно ты получишь возможность этим вечером побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Каждый будний день мы, собственно, этим делом занимаемся. И узнали уже много чего интересного. Так что ты тоже не стесняйся. Дозванивайся к нам в эфир. И номер 21137 для этого нужно набрать. И давайте знакомиться. Ничего страшного. У нас бывает такое, что кто-то очень сильно хочет попасть в эфир, но почему-то звонок не проходит. Но у нас на связи. Так, ничего страшного. Вторая линия. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Дамир.
1: Очень приятно. Дамир, как настроение сегодня?
2: Прекрасно.
1: Что там с погодой за окном? Радует вас?
2: Жарко.
1: Ну ничего, чтобы точно порадоваться сегодня, давай я отвечаю верно не на вопрос, и тогда получишь еще вкусный бокс. Договорились?
2: Да, конечно.
1: Смотри, на месте современного колледжа искусств когда-то ранее располагалось высшее начальное городское мужское училище. Итак, какого предмета там никогда не преподавали, то есть его там не было? Итак, закон Божий, второй вариант ответа – этика, или третий вариант ответа – естествоведение. Как ты думаешь, какого предмета там никогда не преподавали?
2: Ну, наверное, последний вариант.
1: К сожалению, ответ неверный. Тебе спасибо, что дозвонился к нам в эфир. Друзья, номер 20137. Набирайте, чтобы получить вкусный бокс от нашего вкусного партнера. И, конечно же, ответив верно на вопрос, в принципе, уже один ответ выбывает. Но главное внимательно слушать нас и ответить. Как зовут?
3: Здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Татьяна.
1: Татьяна, здравствуйте, даже доброго вечера. Ну что, вопрос озвучен, еще раз повторить.
3: Я так слышала, какой-то предмет там, да, не было в школе?
1: Да, какого не преподавали предмета в городском мужском училище?
3: Божий какой-то, первый, что ли, свой вариант?
1: Нет, к сожалению, ответ неверный, и такой предмет был. Ну, друзья, номер 20137, набирайте, попадайте к нам в эфир и просто говорите, какого ответа еще не было, и этот ответ действительно будет верный. Номер 20137 вам поможет. И мы знакомимся с тем, кто снова к нам дозвонился. Добрый вечер.
4: Алло, добрый вечер.
1: Как зовут?
4: Михаил.
1: Михаил, озвучить вопрос, или ты уже можешь ответить?
4: Я понял второй ответ, что...
1: Этики, да, никогда там не преподавали никакой такой этики. Закон Божий, да, естествоведение, да, а вот этики не было. Узнать больше о подлинной истории нашего края, друзья, всегда можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орск-Кривеческий музей, здесь бережно хранят историю родного края. Ну, а вас я поздравляю, кому будут вечерние пожелания.
4: Ну, вам огромный привет всему коллективу «Смотри радио», всему Орску привет, всем, кто узнал, сил, терпения перенести эти жаркие дни.
1: Здорово. От нас тоже большой привет. Еще раз поздравляем. Мы, конечно же, продолжим вечер с лучшей музыкой.
0: Реклама. «Хлебозавод 7», город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. «Хлебозавод 7», город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Вкусные знания.

0: Вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары. Самые классные форсы. Ты любишь меня?
1: Конечно.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Я всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая

0: новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Подпеваем и, конечно же, танцуем вместе с вами, радуясь наступлению вечера этого понедельника. Хорошенько поработав, самое время хорошенько отдохнуть. Но не забудьте с нами поделиться впечатлениями о сегодняшнем дне и, конечно же, планами. Для этого заглядывайте к нам на портал smotri.radio и там рассказывайте о своих мечтаниях и, конечно же, о желаниях. Ну, а мы пока читаем те сообщения, что к нам уже долетели. Передаем привет городу Орску и всем желаем отличного вечера. От Анжелы и Светы сообщение прилетело. Девчонки, от нас тоже большой-большой привет. Также Сергей передает привет городу Оренбургу. Мы же присоединяемся, добавим еще больше музыки. На горизонте у нас будет Зак Ноэль, группа «Градусы», «Звонки». И скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.

0: Закатлани в Газовик. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: За окном в городе Орске плюс 36 градусов. Сегодня вечером будет плюс 29, ночью плюс 24. Завтра днем плюс 35, в Ясном плюс 34 сейчас, ночью будет плюс 22 градуса, завтра днем плюс 35. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 33, ночью будет плюс 25, завтра днем плюс 34. Также в эту минуту в городе Оренбург плюс 35, ночью ожидается плюс 26 градусов, завтра днем плюс 32. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: этот вечер точно сделает ярким и веселым и избавит вас от скуки. Улыбающийся, такой загорел Жень Куликов, да. Только что с прохладных мест.
1: Да, прохладных мест, с холодильника.
0: Да, действительно,
1: купался. Классно, понимаете, вода такая прям уф-уф-уф. Я, кажется, даже не знал, что у нас, вот как вот в город Гай ехать, вот где, это вот не будем рекламировать, вот это вот, как Швеция, только другое, да? Вот, там, значит, что у нас? Там есть озеро горное, представляете?
0: Mm-hmm. Ты его для себя открыл
1: вообще,
0: и насладился.
1: Вообще, вода, ребята, главное, там 100 рублей въезд, вообще классно. Вот, и заход 100 рублей.
0: А мы вместе с вами, друзья, сегодня тоже будем много ярких моментов переживать. Жень Куликов вам с этим поможет. Да. Вам хорошего настроения. Жень, пока.
1: Пока.
0: Всем до встречи. Пока-пока.
2: Твой день на

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жители нового города Урска ждет очередное отключение горячей воды. На этот раз с 3 по 9 августа. Причина традиционная – гидравлические испытания, ремонт на Урской ТЭЦ-1. Под отключение попадут Октябрьские и Ленинские районы. Работы проводят перед отопительным сезоном. Их синхронизировали с ремонтом городских теплосетей, чтобы не отключать воду несколько раз. Есть и хорошая новость. Если специалисты справятся раньше срока, горячая вода вернется досрочно. На городском пляже Оренбурга произошло ЧП. Мужчина решил устроить трюк на резиновой лодке, но не справился с управлением и вылетел в воду. Пустая лодка продолжила кружить по акватории, создавая угрозу для купающихся. Спасатели прибыли через несколько секунд, и, к счастью, двигатель лодки заглох. Она перестала представлять опасность. Пострадавших нет, мужчину извлекли из воды. До отдыхающих лодка не допрыгала. Причины происшествия выясняются. Будьте осторожны на воде. Спасатели напоминают о правилах безопасности. При возникновении опасности звоните 112. Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Такой гражданин также не должен относиться к критериям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Как говорится, в понедельник лучше приходить на работу во вторник. Но, друзья, видите, сегодня работаю я для вас. Я пришел и в понедельник, да и вообще до субботы каждый день буду работать специально для вас. Поэтому давайте-ка никуда не уходите. Будьте с нами на одной волне, друзья. Погнали!
2: Смотри,

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Хьюгл, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Алок и Иллениум с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Калит с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио. И во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Хит Мьюзик Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Сегодня это группа «Рефлекс», друзья, с композицией «Нон-стоп». Вышла песня эта в конце 2003 года и стала пятым студийным, как бы, в дискографии коллективе песни, да? Ну, то есть альбоме. Поэтому давайте-ка послушаем и вспомним. Эту песню абсолютно все знают. Это «Смотри радио», друзья.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
5: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
7: Менеджер с радостью оформит заказ. Флорист мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
8: «О, это чудо! Как прекрасно!»
7: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
9: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
10: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
11: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы 25.

0: что, друзья, проводим вечер понедельника вместе. Жень Куликов здесь, и вот ваше сообщение зачитываю. Значит, сынок Сережа написал, ну это не мой сынок Сережа, у него написано сынок Сережа. В общем, Жень Куликов, добрый вечер, Орск, и много-много таких лайков. В общем, спасибо тебе огромное, тебе тоже привет. А вот Сергей Иванович написал: Женя, тепло, жарко, плюс 35 в Орске. У нас, да, у нас плюс 35, днем было, наверное, до 40, поэтому, друзья, если есть минутка какая-то, езжайте, искупайтесь, да, и проведите время вместе с нами. Включайте, смотри радио, купайтесь и радуйтесь, это вам точно. Вот как, знаете, как доктор прописал.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Тем временем в Орске, друзья, плюс 35 градусов, ночью будет плюс 24, а в Оренбурге сейчас плюс 33, ночью плюс 26, а в Ясном сейчас плюс 32, ночью будет плюс 23, а в Кундыке-Медногорске сейчас плюс 32, ночью будет плюс 22. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде. 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама.
2: Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
3: Новости.
4: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
5: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На парковой площади Орске произошло ДТП с участием Мазды и Рено Логан. От удара авто развернуло на трамвайных путях. По информации очевидцев, в этом районе сейчас не работают светофоры. Из-за этого движение транспорта на одном из оживленных перекрестков города затруднено. Водителям приходится руководствоваться требованием дорожных знаков и правилами проезда нерегулируемых перекрестков. Информации о пострадавших нет. Расследование уголовного дела, возбужденного против замначальника отдела уголовного розыска МО МВД России Оренбургской, завершено. Материалы дела переданы в областной суд для рассмотрения по существу. Высокопоставленный экс-полицейский обвиняется в разглашении гостайны, передаче сведений об участниках СВО преступникам, вымогавшим у них деньги. Следствием установлено, что передача данных, охраняемых государством, состоялась в январе 2025 года. Все это время следователи собирали доказательную базу, проводили оперативно розыскные мероприятия, в ходе которых и был задержан обвиняемый в госизмене, передавшим сведения членам ОПГ, представитель закона. В России открыли рекордное за 8 лет число иностранных компаний. Количество появившихся с января по май этого года организаций с зарубежными владельцами составило более 3000. За первое полугодие в России зарегистрировано 63 тысячи организаций, а ликвидировано 108 тысяч. Наибольшим приростом на отечественном рынке отметились компании из Китая. Они составили более половины из числа всех зарегистрированных юрлиц. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
9: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: Знаете, прочитал такой афоризм: понедельник — это такой день, когда вместо бейджика хочется повесить табличку «Осторожно, злая собака». Но уже понедельник практически заканчивается, друзья, уже вечер понедельника. Завтра наступит вторник, да и так и до выходных доберемся. Ура!
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: еда, развлечения и незабываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21-00-15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Зароскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 28 июля, уже готов, поэтому слушаем!
2: Овен.
1: Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников.
2: Телец.
1: А завтра вы можете влюбиться, причем как в человека, как которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же сердце ваше занято, вы не хотите ничего менять, то следует быть осторожным.
2: Близнецы.
1: А завтра у вас есть шансы выставить себя дураком, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи.
2: Рак.
1: Итак, завтрашний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов. Если вам в голову придет какая-нибудь мысль, постарайтесь ее развить. И ни в коем случае не забывайте о ее существовании. Пригодится.
2: Лев.
1: Завтра вам, возможно, будет лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.
2: Дева.
1: Не стоит брать на себя ответственность за чужую ошибку. Да, с вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы самого виновника.
2: Весы.
1: Завтра на вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Старайтесь не поддаваться на провокации.
2: Скорпион.
1: Но следите за своими словами и действиями, да, с особым тщанием, ибо их последствия могут не лучшим образом оказаться на вашей репутации.
2: Стрелец.
1: Завтрашний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
2: Козерог.
1: Завтра вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то важное для вас и ваших близких решение.
2: Водолей.
1: Завтра вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное, зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
2: Рыбы.
1: Кто сказал, что сквозь стены плохо видно? Ваши внутренние силы приумножены сильными чувствами в состоянии преодолевать и более серьезные препятствия. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
5: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
6: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
7: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга.

0: Знаете, главное затушить, а вот этот зажечь огонь земли, особенно если вы сейчас аккуратнее, нельзя шашлыки есть где ни попадя, поэтому это мой совет вам, друзья. А дальше?
1: На все времена.
0: Сегодня хит на все времена — это Мэтт Конн, Begging You. В исполнении Мэтт Конн, один из самых известных каверов на эту песню, друзья, который в 2007-2008 годах прогремел по всей Европе. Давайте слушать и подпевать вместе.

0: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жители нового города Урска ждет очередное отключение горячей воды. На этот раз с 3 по 9 августа. Причина традиционная – гидравлические испытания, ремонт на Орской ТЭЦ-1. Под отключение попадут Октябрьский и Ленинский районы. Работы проводят перед отопительным сезоном. Их синхронизировали с ремонтом городских теплосетей, чтобы не отключать воду несколько раз. Есть и хорошая новость. Если специалисты справятся раньше срока, горячая вода вернется досрочно. На городском пляже Оренбурга произошло ЧП. Мужчина решил устроить трюк на резиновой лодке, но не справился с управлением и вылетел в воду. Пустая лодка продолжила кружить по акватории, создавая угрозу для купающихся. Спасатели прибыли через несколько секунд, и, к счастью, двигатель лодки заглох. Она перестала представлять опасность. Пострадавших нет, мужчину извлекли из воды. До отдыхающих лодка не допрыгала. Причины происшествия выясняются. Будьте осторожны на воде. Спасатели напоминают о правилах безопасности. При возникновении опасности звоните 112. Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Такой гражданин также не должен относиться к критериям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 3 копейки, 100 тенге 16 рублей 75 копеек, юань 11 рублей 5 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь
9: в каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот в Японии существует множество странных вкусов мороженого. Так, например, у них есть мороженое со вкусом угря, креветки, краба, осьминога, ну или просто со вкусом рыбы. Рыбное мороженое. Фу, какая гадость! А вы попробовали такое? Давайте в новом часе об этом и поговорим.
2: Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на танцполе, а вот с нынешней, как бы, вот с нынешней новостью, наверное, до встречи в другом месте. В общем, смотрите, кулинар удивил всех пиццей с пепперони, бананом, кленовым сиропом и острым соусом. Да-да-да, друзья, еще разочек, кто не расслышал, да? Пицца с пепперони, ладно, это нормально, бананом, кленовым сиропом и острым соусом. Творение этого кулинара вполне может пошатнуть наше представление о том, что можно и что нельзя класть в пиццу, да? В общем, пользователь один соцсетей явил миру странное творение. Пиццу пепперони бананом, политую как бы кленовым сиропом и острым соусом. Автор рассказал, что полгода страдал от ужасной мигрени. Голова болела. Ну, сразу вот тут и видно, вот и ответ. В общем, дальше. Недавно ему сделали блокаду затылочного нерва. Возможно, побочным эффектом от укола стало то, что его потянуло на гастрономические вот эти эксперименты. Кулинар добавил, что, несмотря ни на что, блюдо получилось вкусным. Ну, немало комментаторов как бы отнеслись к пицце нормально, а с любопытством заявив, что попробовали бы нечто подобное. Слушайте, ну, я бы тоже попробовал, честно. Честно, я бы попробовал. Вот если кто-то что-то такое сделает, обязательно напишите и расскажите. Я как-нибудь попробую это сделать и вам тоже расскажу. Но если меня не будет несколько дней на работе, значит, такое есть нельзя. Дальше у нас, друзья, Мадонна, потом Тиеста, ну а затем еще поставим Звонкова с композицией «Невероятно».
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 835-37-210-260.
2: Старше 16 лет.
8: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио!
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

такая замечательная композиция, старая, да, но как бы, как всегда, классная, которая звучащая и вспоминающая. Ну, сразу начинаешь вспоминать на былое, да. Вот Эльвира написала Кузнецову: может быть, на следующей неделе в свои выходные тоже куда-нибудь поедем на природу. В общем, заходите в наш мессенджер Макс, Телеграм. В общем, я там выложил фотографию, где я купался, как бы вот, и спросил: а вы вообще на свои выходные где-то бываете, купаетесь? И вот NVA написал, или HVA: с 1 августа отпуска жара заканчивается, ну где справедливость, а? Мы наколдуем вам жару. Анна написала: привет, в Пензе снова дождь. Ну вот так вот, понимаете, бывает и у вас дождь. Ладно, вам тоже солнышко отправлю, поэтому, друзья, давайте-ка с хорошим настроением, солнечным, позитивным, музыкальным мы с вами продолжаем. Пущай это, пущай, ой, как будто я в Древней Руси. Опускай вот это вот, плохие погоды все уйдут, и устаканится хорошая жаркая погода везде, на всей территории России.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 30 градусов, ночью будет плюс 24. В общем, в Оренбурге сейчас плюс 28, ночью ждите плюс 26. В Ясном, Кумутке, Медногорске сейчас плюс 29, ночью будет плюс 22, плюс 23. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия, 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, Женя Куликов здесь, друзья, по-прежнему, поэтому до 23.00 еще буду с вами, поэтому вперед берите и пишите свои сообщения, или, конечно, можно дозвониться 21-103-7, код города 3537, и передать привет лично.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Charta были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026. 16.

0: развлечения и незабываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 28 июля уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Будет классно.
2: Телец.
1: Завтра вы можете влюбиться, причем не как в человека, которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого.
2: Близнецы.
1: А завтра у вас все шансы выставить себя дураком, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи. Если вы не клоун, на людях вообще лучше не показываться.
2: Рак.
1: Итак, раки, завтрашний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов. Кайфуйте.
2: Лев.
1: А завтра вам, возможно, будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.
2: Дева.
1: Итак, не стоит брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы самого виновника.
2: Весы.
1: Завтра вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели там сделать. День чреват скандалом, старайтесь не поддаваться на провокации.
2: Скорпион.
1: Следите за своими словами и действиями завтра с особым тщанием, ибо их последствия могут не лучшим образом сказаться на вашей репутации.
2: Стрелец.
1: День прекрасно подойдет для проведения важных переговоров, да, вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
2: Козерог.
1: Завтра вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то важное для вас и ваших близких решение.
2: Водолей.
1: Завтра вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное, зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
2: Рыбы.
1: Кто сказал, что сквозь стены плохо видно? Ваши внутренние силы, приумноженные сильными чувствами, в состоянии преодолеть и более серьезные препятствия. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Ищешь удобную одежду? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. Мегарай. Удобную одежду выгодно покупай. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история-2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: друзья, мы с вами продолжаем вечер наш. Самый позитивный, самый музыкальный, самый летний Куликов здесь. И вот, значит, Вероника написала: вот запретами вообще за границу не сгоняешь. Думали на море сгонять, а теперь вдруг в аэропорту развернут, останемся дома. Да и, знаете, у нас и дома много хороших, знаете, мест, куда можно сходить. Это я вам точно говорю. И вообще, куда можно искупаться. Классная водичка. В общем, дальше Василий Сергеевич Иванов писал: мое сообщение на Орскру не попало. Ох ты какой, не знаю. Передаю привет Есении из Мурманска. Написал нам Сергей, и до меня дозвонился Владислав. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, чем занимаетесь, рассказывайте.
1: Чем занимаюсь? Шашлык жарю.
0: Сам, что ли?
1: Ну, не сам, взрослый, помогаю.
0: А чем помогаете? Угольки подкидываете или есть помогаете?
1: Нет. Как? Ну, угольки подкидывать. Да.
0: Ну все, угольки подкидывать, а потом и есть помогать будете.
1: Да, я хочу передать привет своему папе. Я обязательно слушаю, то есть я обязательно знаю, что он слушает. Он тоже любит слушать вот это радиохит, смотри радио, тоже любит слушать.
0: Ага. А где он? Где он?
1: Он сказал, что он едет в Гай.
0: Ага. Понятно. Ладно, вот, а в Гай по работе или как?
1: Ну, да, по работе.
0: Ага, ну давайте, что пожелаете-то отцу?
1: Передаю привет тебе, пап, большой, из деревни, завтра домой приедем. Ну, и ты, конечно же, быстрее приезжай.
0: Ну все, обязательно приедет. Ну а мы будем смотреть, с вами Владислав, и слушать радио под «Отпетые мошенники», а у реки, да?
1: Да.
0: Давайте.
2: Смотри.

Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: А тем временем в Орске, друзья, плюс 28 градусов. Ночью будет плюс 24, утром плюс 23. На Оренбурге сейчас плюс 27, ночью плюс 23, утром плюс 23. В Ясном, комнате Кеменогорске, сейчас плюс 27, ночью плюс 22, утром плюс 23, плюс 24. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Далее. 22 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Где лучшие тусовки у нас на Смотри Радио? Где лучшая музыка? И, конечно же, здесь, друзья. Поэтому давайте не будем переключаться, будем дальше смотреть и слушать нас.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно. Призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Фотографирую свою подругу. Этот пользователь один даже немного испугался из-за того, каким получился результат. В общем, на снимке можно разглядеть не только девушку и ее собаку, но и некую загадочную фигуру в коридоре на заднем плане. При этом на следующей фотографии фигура уже отсутствует. Автор необычных изображений добавил, что дом его подруги не может похвастаться богатой историей, так как построен в 60-х годах. Но родные девушки неоднократно говорили, что в комнатах порой ощущается нечто странное. В общем, вот так вот, знаете, ну, как-то бывает такое, вот, понимаете, вот даже вот так можно поставить, да, вот так. В общем, комментаторы не пришли к единому мнению по поводу появления возможного привидения в коридоре. Многие люди верят в призраков, но данное фото вполне могло получиться таинственным, ну, как бы по причине какой-то, из-за отражения света. Ой, все, хватит. В общем, сбой камеры или некого оптического эффекта. Вот как-то так, друзья. Ну, у меня тоже такие есть фотографии. Обязательно, если кому-то надо, обязательно скину в личку. Ну, они хорошие. Нормальные. Вот, классные. А дальше Nickelback, потом Ханна, потом еще что-нибудь поставим.
1: Смотри. Радио.

0: Ятри Дань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Хит, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: полюбили жару, да, потому что дождей у нас было очень много, поэтому...
1: Люблю дождь.
0: Да, ну, почему-то она говорит дождь, а не дождь, да, дождь. В общем, мы любим тепло, друзья, поэтому давайте будем вот на следующей неделе, вот с 1 числа, уже, говорят, тепло не такое будет, как вот сегодня и вчера, и завтра. В общем, поэтому давайте наслаждаться вместе со «Смотри радио» и, конечно же, передавать все свои сообщения, почему бы и нет, потому что, ну, время осталось цигель-цигель, скоро Жень Гуляков спать пойдет, а ей когда сплю, меня фиг разбудишь. Вот и дальше, значит, просто Степан написал: «Привет!» Ну, привет. Привет, просто Степан. Просто Степан. В общем, тебе тоже огромный-огромный привет. Всем чудесного настроения. Вот, подскажите, а что есть из Мари Крамбрери? Ну, давайте из Мари Крамбрери будем выбирать. Ну, вот тут есть и на тату песню. Давайте.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 28 градусов, ночью будет плюс 24, утром плюс 24. В Оренбурге сейчас плюс 26, ночью плюс 23, утром плюс 24. В Ясном, Кунтаке, Медогорске сейчас плюс 27, ночью будет плюс 22, а утром плюс 24. Информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru. Вот так.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

Это Фаррелл Уильямс с композицией «Happy», друзья. Вот Вадим написал нам в мессенджере Макс. Днем, говорит, ремонт под музыку «Радио Хит», а вечером отдых и просмотр фильма. Давайте отдыхайте вместе с нами, да, друзья. Смотрите не только фильмы, а смотрите и нас. Че, зря тут, что ли, танцую и пою. В общем, пишите. Ну, а пока, да, что писать. Я уже, наверное, скоро буду с вами прощаться. Буду говорить вам хороших слов много. Да, давайте не будем хороших слов много, да? Вы и так знаете, что вы классные. А вот просто Степан написал: поставь что-нибудь зажигательное и яркое. Спасибо заранее. Обязательно поставлю специально для вас, Степан. Ну а я прощаюсь.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Натуралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
11: Подробности на «Смотри.радио».

0: Панорама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: ООО «Афина». Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.